Сирам Метоса, Крус Рахидес Исаи, Кристобал Кочеав Сик, Диего Чавес, Кулан Гонтиней Метоса, Диего Рианда Сосов, Фелипе Васкес Туис, Хуан Пакай, Рухуч Чага, Фелипе Фалькес, Грега